так и так. Так или так? Ну, так и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и